в аллее, смотрю в окно. Сатурн в восьмом доме, снег на площадке, белые лапы, в глазах темно. Коты улыбаются, только во сне, кричат на меня, в основном о тебе. Меряют месяц длиной усов, днем пожирают волов и коров.